Лилия Евгения, Азип на маньяку. Тути ка, а вы ги каню не бер, каню вангу, о, я думаю, о, а, будет капай.